0: Москва. Работают все радиостанции.
1: Close your eyes and relax. Abstray. This is Abstray.